Будучи свеча до констеджена рунетко старомещански свежен то ще завещиш. Свещели даме теж некотре сербски вицки подлаки там доживиче, теж дженца вича, напшикват Янка, Ханка, скупина уступи до будучине, але к тому пожишо, дженца менице попону, теж целе заемаве термин, вони пытая ту менице в будучине, або пшетстая другу кралону жонопа, або жонопову кралону. Prenušak Rune Maja, ona potom v odstupi, to je Vivien Lenz. Čenca popolňu na poštyrioch cíža dalšiu, potom tam Kronova, čili smieš to tak rec. A to bude na tošču sreč miesta, štú isce si to obláčka šprene popolňu na poštyrioch. Ja sem čipne, štú bude tá druhá žonopova kráľovna, kýž miestem tu potom budeš iné Maja.